0: Как-то пьяный я давно возвращался из только сел в кусты.
1: Loop it up my ass.

0: Там живут несчастные люди. А на лицо ужасные добрые внутри.
1: Get your ass down from here now,
2: boy next door.
0: Там живут несчастные люди. Что они не делают, не идут.
2: My God.
0: Видно, в их мама родила. Видно, в
2: fucking dungeon.
0: Их мама родила. Что они не делают, не идут.
2: My God.
0: Не ловится, не растет.
2: Hey, no.
3: We must pull up our pants.
0: Не жалея слез.
2: Stick your finger in my ass.
0: Не жалея слез.
1: Fuck up, boy.
0: Не ловится, не растет.
2: Hey, no.
0: Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы
2: guitar empty.
0: Взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить.
4: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
0: Как назло на острове нет янтаря. Ребятаня и взрослые пропадают зря. И пропадают зря. На проклятом острове нет янтаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди. И рыдают бедные и клянут беду. В день такой неведомо, в никаком году.

0: long latex gloves.
1: Не хочу и думать не хочу, что придет. Ночью я кричу, я кричу, если снится, что
0: my ass. Fisting.
2: Я каждый. Каждый.
0: Come. My ass. Finger dungeon.

0: long latex gloves. Like...
1: Если на беду, а если... Разлучить... Не во сне, а наяву.
0: Dungeon.
1: Обойду.
0: Full dungeon.
1: Обойду.
0: Master of man.
1: Переб...
0: Я
1: каждый... Бор, каждый...
0: Calm my ass.
1: Берегу твой...
0: Finger dungeon.
1: Моем. Случив звеня нет никогда.
0: Boy next door.
1: Разлюбить не смогу и ты...
0: Just lube it.
1: Всегда.
0: Long latex gloves.
1: Я каждый... Бор, каждый...
0: Calm my ass.

0: suck some dick. Suck some dick. Semen. Suck some dick. Suck some dick. Suck some dick.
1: Swallow.
0: Come.
2: Я оттуда, где все горит, убегаю, не помню. Забываю, кто мой отец, повторяю. Но взлетаю я, наконец, примыкаю во строй.

десяти корнями вырвут голову. Ебануты на голову, ударил в голову. Десяти корнями вырвут голову. Hello, Rich fucking Morris. Sorry. Password, come shot. Fits.

Понял, давай нажигай, это не пидорство, братаны. Главное, не вытягивай, поминай, как звали. Мне было 19, крошу с бабулей новогодний салатик. Теперь от нее только хлоп на студии. Обо мне разное говорят.

Днем у нас подогрели, было голодно, но мы никогда за это не платили, потому что не вот теперь даже эти мы убились, оставив смысл такой же мертвый, как этот праздничный. Я говорю себе, Саксалтыков-Щедрин, боюсь,

0: Shit.
1: Внутри Bad Cocks. The Bondage. Подписи синий. Anal. Ass. Так чувствует себя. Amazing.
0: Shit.
1: Синий. Внутри Bad Cocks.

0: With your hand.
1: Ты самый большой, которого...
0: Fisting. Bender.
1: Я стану...
2: So horny.

0: платье белом
1: семена.
0: Слово
2: Master.
0: Хватит лжи и хватит боли. Отпусти себя на
2: гей-вебсайт.
0: Я рисую белым
1: семена.
0: Все, что так давно хотела.
2: Fisting ass. $300. Anal.

0: played with Dick.
1: Заново этот по частям, да, давно отчасти тем, чтобы вокруг видеть. Если еще кто-то словит, то тогда вообще не нужен весь жизненный, чтобы наделать очередной день, когда я бы мог быть где-то, смотреть кино и представлять, как будто мы в этих. Но я снова предпочел отдать этим куплетам, так что ты прости меня за мое странное.

0: Yeah.
1: You gotta rest your
0: ass. Let's go. Why don't you get another leather stuff? I'll strip down with this.
2: Я не знаю, я сейчас сделаю, короче, очередную даунскую хуйню.
3: Прикинь, man.

0: Дашь перде много
1: горни.
0: Я лишь добавлю
2: семена.
0: Пиздуй обратно.
1: Dungeon.
0: Ты ищешь что, чем я сэк. Я лишь черчу тут
1: пенис.
0: Ты думал, что думал.
1: Full master. Full master.
0: Ты...
1: Jabroni.

0: Deep.
1: Я смотрю, у тебя правильная
0: тачка.
1: На карманные расходы
0: $100.
1: Если будут

0: Разрывая в клочья
1: Latex Club.
0: Не забыли, что ты сдалека с дома
1: Master.
0: И не последняя
1: Любой
0: А под бегу

0: my cum.
1: Каждый хочет знать, где и в чем его ремесло.
0: Your finger in my ass.
2: Yeah, bro.
3: Нам нужно the semen.
1: Нам не нужно
0: anal.
1: Мы с тобой
0: full master.
1: До конца.
4: Really? Нам
1: поможет.
4: Really?
1: Поможет.
0: Fuck.
4: Really?
1: Поможет.
0: Coming.
1: Yeah.

0: Это нет ничего такого, я сказал тебе.
1: I don't do anal. I don't do anal.

0: Coming.
1: Ударила в голову.
0: Subject.
1: Корнями вырву голову. Ебанутый на голову.
0: Coming.
1: Ударила в голову.
0: Subject.
1: Корнями вырву голову.
2: Hello? Rich.
3: Up in the morning.
2: Sorry.
4: Password.
2: Come shot.
4: Fits.
2: Ladies first. Now

0: Dungeon Master.
1: Fisting fucking slaves.
2: Любит Boy Next Door.
3: И громкий
2: секс.
1: Real
2: cocks.
0: Anal.
3: Он везде и всегда своим.
2: Coming an ass. Fucking deep.
1: Your boy.
3: Dick.
4: Rip the skin.

0: Dungeon Master.
1: Asking.
2: Поймаю все эти наши семена.
0: Swallow my cum.
3: It was dick.

хочу иметь Бакарди. Я только от тебя. Пускайте. А я забудь, что все вокруг и плюют. Возьми мое тепло. Ты слышишь? Ты знаешь, что тебя в обиду я не дам. Ты слышишь? Ты знаешь, теперь ты будешь и моим. Но как?

0: здесь лежать на... Или прийти уже все-таки... Не стесняясь дырки... Хочу днями глядеть на капризное... На небесную синь...
1: Boy next door.
0: Кудрявый парад...
1: Fucking coming.

Москвичи, чертовы, москвичи, турецкий бокзай, открыл врата, розетка, и бог фактик холмы.

not to penetration. Полная ж... Fisting for 300. Anal. And... Fisting. Fisting. Что мне убавляю. Fisting for 300.

0: подпишись на канал «Песенки для
1: детей»
0: и пой вместе со мной песенки из любимых мультиков. Выбирай! А чтобы подписаться,

0: Next door. Dungeon Master.
1: The Seaman. Без повода и без причины.

0: Скейт-парти.
1: День проходит, возвращаясь ровно в пять. Слышу, во дворе выводит он
0: гей-бандит.
1: Опять целый день пенсионеров развлекается. Спорят, что теперь играет в
0: ноги. Гей-секс.
1: Филипп.
0: Майк-хоп.

0: Будет кругом светить, может быть вовремя свинтить перформанс с табличкой. Так не смог повиснуть. Ты это то, что ты создал.
1: Move your tongue around more.

0: братья. Любил ли я себя, я разлагавшийся
1: in dungeon.
0: Я покалечивший.
1: My fucking anal.
0: Хватит
1: bondage.
0: Затравленный как. Я был к себе жесток, мы опоздали на вот.
1: Как?
0: Но нахер.
1: Rip the skin.

0: почти все есть. И честь, и даже крики. Персональный не выделил.
1: Гей-бой.
0: А что имею?
1: Да, да.

0: геймбой.
1: Кое-что простой стоит. Золотой сразу видно, что герой. Прости нас,
2: брother.
1: Слейтские повадки. Живем мы так-то тут. Не сладкие. Ты пойми нас, ладно. Кормить нам надо. Сбежали к ней из
2: Dungeon.
1: Но воздух уже яда. Не хочу, все отрадно. Люблю, как
3: семена.
1: В одной держу я с другой в карму.

0: anal. Oh, master.
1: Suck some dick.
2: Так.
3: Ass.
4: Мелькают семен.
5: Мгновенья.
0: I'm fucking coming.
5: Через век. Я понимаю с сожалением. Ты был любимый.
2: Love you, man.

0: Get your ass down, boy. And you too.
1: Hey.
0: Fucking slaves. Fuck you.
1: Руки прочь,
2: boy.
1: Перестаньте давать ему свои.
2: $300.
1: Hey,
2: boy.
1: Все нормально. Слышишь, все нормально.
0: Huh?
1: Давай, давай, давай, get something.
2: 15.
1: Hey,
0: spanking.
1: Hey,
2: coming.
1: Hey, давай, давай.
0: Fucking slaves.
2: 15.
0: Spanking.
2: Coming.
0: Fucking slaves.
2: 15.
0: Spanking.
2: Coming.
0: Fucking slaves.
2: 15.
0: Spanking.
2: Coming.
0: Fucking slaves. Fucking slaves.

0: Coming. My ass.
1: Nada mano летает воли. Он такой же.
0: Cock.
1: Yeah!
2: Хочется просто.
0: Suck dick.
3: Swallow.
0: Come.
3: Fisting.
1: Не нужно. Так только

0: Dungeon Master. Boy Next Door.
1: Где хочется просто.
0: Oral Cum Shot.
1: И мне
2: Suck Dick.
1: Не, но...

0: ближе
1: да, да.
0: Подъезжаю и случается к пизде.
2: Машина, блядь, ломается, в нее вливается. А как захочу, плов, там не получается.
0: Бедный
1: артист
0: заебался на бабло давать. И кричит, пошел ты нахуй, надо спанки покупать.
2: Машина.

0: Был ал, как до семеночки, у долго-долго сосавшей девочки. Был ал, как в костре.
1: Boy next door.

0: приймаю.
1: Yes.
2: Увы, бывает. Почему Boy. Такое
0: спорт?
2: А это хуй знает. И будет
0: дик,
2: и будет
1: ass,
2: и будет
0: как.
2: Не ищите
0: Dungeon Master.
2: Тут никто не
3: Dungeon Master.
2: Смолкнет, с визгом порвется
1: ass.
0: Бойч
2: по мрамору будет
0: Boy.
2: Выстрел на пол отскок
0: Boy.
2: И фонтан из шеи ебашит в глаз. Все
0: семена
2: стали как томатный сок. Ползи, ползи, ползи наискосок. Нет, это супер закрытая не задалась. Темнота лежит на Левадии, как на ранке мазь. Духуище, а потом мешки. Молодой будут ярко сниться. А я отойду, я разденусь и я в то подводное, в котором я и
0: subject.
2: Да, я бандит,
3: гачи, мучи.
2: Я и бандит. Я в 93-м под летний
0: дик.
2: Эх, парняги из любили меня к хуям, к ногам и сверху прям.

0: Очнувшись, я грузанулся, опряжившись в
1: садик.
0: Жизнь тут мягка и плавна, но не хватает. Они здесь типа все поют и
1: так.
0: И в основном мне нравится позитивный лад. Но иногда, бля, накатит из утробных. И вот тогда я, как сердитый, всплываю и мрачно, и делаю я

0: slave.
1: Нет, не все мертвое умирает. Например, вот долблю, копчу. Нет, не все мертвое неподвижно. Например, я в пути, я ебать прекрасен, как заря.

0: медленно
1: the semen
0: уплывают в
2: ass.
0: Встречи с
2: ним
0: ты уже не жди. И хотя нам знаешь немного жаль,
3: Ben, that cock,
0: конечно,
3: fucking deep.
0: Скатертью, скатертью,
3: boy next door,
0: стелится и упирается прямо
3: in my ass.
0: Каждому
3: master
0: в лучшие верится.
3: Cock.
0: Катится,
3: cock.
0: Катится.
3: Loop gay sex.
0: Может мы
3: do anal fist.
0: Кого-то зря
3: master
0: Ben закроет этот
3: dick.
0: К новым
3: deep dark fantasy.
0: Спешим, друзья.
3: A stick finger anal.
0: Машинист. Скатертью, скатертью.
3: Boy next door.
0: Стелится и упирается прямо
3: in my ass.
0: Каждому
3: master
0: в лучшие верится.
3: Cock.
0: Катится,
3: cock.
0: Катится.
3: Голубой gay sex.
0: Голубой
3: bad cock.
0: Бежит, качается.
3: Dungeon master.
0: Набирает.
4: Nice.
0: Ну зачем же это
3: come
0: кончается? Пусть будет целый год. Скатертью, скатертью.
3: Boy next door.
0: Стелится и упирается прямо
3: in my ass.
0: Каждому
3: master
0: лучшее верится.
3: Cock.
0: Катится,
3: cock.
0: Катится.
3: Loop gay

Если быть гей-бой, то только чтоб сделать, обрести. Это и есть любовь. Но если тебе тяжело со мной, ты можешь смело оставить меня в

0: вам слышать?
1: Работаю 3 дня! Без зарплаты! Я не отдам, я хуй! Эй! Заберите свой металлолом!

Камни щипят глаза, это что когда-то страдали. Или плачу тут я от несбывшихся детей.

0: next door.
1: Меня пленяет раны. Просто мне ответь на люд. И ты смогла поди.
2: Семен.
1: Символ мой по жизни, но...

0: Bondage.
1: Тоже нет нужды.
0: Ass.
1: Механизмы, пот их сила. И к тому ж они мудры. Старым лавсям поголовно им.
2: The semen.
1: И не чужды. О, суть-то моя.
0: Fisting.
1: Лония, Достоевский.
0: Dungeon Master.
1: Менделеев.

0: Fucking stick.
1: Ловите мых.
0: Fucking slave.
2: Master.
1: Близки и важны. Хватит пустой.
2: Fucking D.
0: Dick.
3: Fat cock.
0: Suction.
1: Suck.
0: Let your head.

0: boy next door.
1: На какой-нибудь
0: next door.
1: Бежи снаружи и с изнанки сам попробуй изучи.
0: Для... Stick.

0: I'm an artist. I'm a performance artist.
1: If I can just do anal.
2: Просто наговорил нам бреда, чтобы мы от него отстали. Он же явно...
3: Не, неделю назад он был...
0: Dungeon Master.
4: Да.
0: Fat Cox.
4: В кратере. Честно говоря, будет даже странно, если все это окажется правдой.
3: Все в порядке, я его давно знаю.
0: Ben.
3: Можно доверять.
2: Ян, ты видел его несколько раз.
3: Мы много переписывались. Карин, поверь, отношения между
0: Мастером
3: и его...
5: Слышь?
3: Вещь крайне сакральная. Доверие тут растет в геометрической прогрессии.
6: Стив Рэмбо.
2: Предлагал мне подменить ее сегодня на съемках. Так что если все это окажется...
0: Fantasy.
2: Компенсировать
0: анальный
2: финансовый ущерб будешь ты.
3: Зато если все удастся, ты... Намного больше. Купишь себе золотой вибратор и все... Города твои. И твои...
6: Dead.
3: Не придется больше ходить на работу.
2: Я буду ржать, когда ты рванешься своими...
7: Ключевую роль в сайте «Охоте на
6: Гейс»
7: сыграл упоминавшийся...
3: Он все время будет это делать?
0: Deep Dark Fantasy.
7: В 1692 году после эпидемии
0: Don't do anal.
7: 150 человек были осуждены и 20 казнены за колдовство. Это так, к слову.
3: Игорь, а он точно сможет довести нас прямо до кратера? Или нам придется потом пешком добираться?
4: Он еще в стадии...
0: Penetration.
4: Но уже того, что есть, должно хватить. Во всяком случае, надеюсь.
3: Ой.
4: Проложи маршрут до танцующего
3: лета
4: и составь плейлист на время поездки.
7: Маршрут утвержден. 500.

0: Dungeon.
1: Fucking slay.
2: Правда слишком глубокая.
0: Hey, no.
2: Забывать.
3: Billy Harrington.
2: Пора нам пропадать.
0: Dungeon.
2: Навек, когда-то самый дорогой.
1: Fucking slay.
2: Правда слишком глубокая.
0: Hey, no.
2: Забывать.
3: Billy Harrington.
2: Пора.

0: Данжин.
1: Навек, когда-то самый дорогой.
2: Fucking slaves.
1: Правда слишком глубокая.
0: Эй, но.
1: Забывай.
3: Билли Харрингтон.
0: Oh, yeah.

0: Не выводи
1: my cum.
0: Не закатывай
1: my cock.
0: Проводи our home. Когда
1: oh, master.
0: Мы wanna suck. Мы не любим.
1: Oh, love.
0: И мы на разных
1: кинах.
0: Не выводи
1: my cum.
0: Не выводи
1: my cum.
0: Мы

0: swallow that dick.
1: Куда несешься ты, кто виноват и что делать?
0: Ass.
1: Или я дрожащий, или
2: семен
1: имею? Ищу вы
0: coming.
1: Наши мальчишки. How much is this?
0: Sister.
1: Чего так в России?
0: Bad cocks.
1: Шумят и за что аборигены?
0: Spanking.
1: Кука, у вас продается славянский?
0: Come.
1: Кто мы и откуда? Откуда? Кому нужен ломтик июльского
0: anal?
1: Отчего
0: не coming?
1: Правда или действие? Где твои 17?
0: Whoa.
1: Туда уходит детство. Если
0: sex.
1: На Марсе, что нам
0: swallow.
1: В Греции? Я, yeah. Что
0: dick.
1: Грядущий
0: ass.
1: Готовит? Сколько же стоит?
0: Gay.
1: С чего начинается родина? Жизнь или
0: почем?

0: старшего
1: brother.
0: Boy. Простой был, но особенный, всеми
2: семен
0: просоленный, широкой повадки на плече.
3: Boy next door. Dungeon master.

0: Ношу.
1: Yes, yes.
0: И слушали мы
1: Siemens.
0: Ротики за жизнь без
1: в
0: экзотики. И каждый уже хотел на плечо
1: Latex Glove.
0: Чтоб как он
1: Siemens.
0: Нами мазаны пенькою вязаны поднимется
1: как
0: и опять помни
1: As we can.
0: Warning.
1: Come.

будет party рвется. Ты держись, real man. Будет party рвется. Держись, real man. Будет party. Рвемся.

0: Семена.
1: Пивор.
2: Я хочу.
0: Сакак.
2: Крючком. Я хочу.
0: Сакак.
2: Крючком. Хочу.
0: Дюа.

0: трагическую и поучительную историю о мальчике, который любил... Да, любил...
1: Сильвина.
0: Рассказывай.
2: С рождения поймальчиком был.
0: Молодец.
2: Имел копику.
1: Сильвина.
2: Любил.
0: Хороший мальчик.
2: Любил и копил.
0: А что было дальше?
2: Все дети как дети.
3: Гей.
2: Без забот.
0: Счастливое детство.
2: А...
3: Stick finger.
2: Не ест и не пьет.
0: Бедненький мальчик.
2: Копилку кладет.
1: Тимена. Тимена.
3: Fucking
1: Тимена.
2: Позабыв покой и лень.
0: Делай.
1: Тимена.
2: Белый.
1: Тимена.
2: А остальное все дребедень.
0: Остальное все дребедень. Дальше что было?
2: Здесь пенник, там шиллинг, а где-нибудь...
3: Дек.
2: Стал мошенник, мошенники.
0: Почему мошенники?
2: Скопил целый пуд.
0: Молодец.
2: Но в том-то и дело, что он не один.
0: Почему?
2: Кто больше всех на свете любил?
0: Человек наш.
1: Бой.
2: Это забыл.
1: Тимена,
3: Тимена,
1: fucking Тимена.
2: Позабыв покой и лень.
0: Делай.
1: Тимена.
2: Делай.

0: Fisting is 300 bucks.
1: Что ты не мой?
2: Fucking slave.
1: А я не
0: Dungeon Master.
1: Что у
0: Gay anal.
1: Наши
0: don't do it. Fucking coming. Fucking coming. Fucking coming.
1: Я тосковал по
2: минуту.
0: Fucking this thing, stick your finger in ass.

0: Nico, Nico.
1: Fucking coming.
2: Как это здорово закончить интервью.

0: Oh, hang it up.
1: Fuck you.
2: Fisting is 300 bucks.
3: $300. Yeah! Человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек, человек,

0: anarchy.
1: It is fucking it, fucking it, fucking it, fucking it, fucking it, fucking it, fucking it, fucking it, fucking it, fucking it, fucking it, fucking it, fucking it, fucking it, fucking it, fucking it, fucking it, fucking it, fucking it, fucking it, fucking it, fucking it, fucking it, fucking it, fucking it, fucking it, fucking it, fucking it, fucking it, fucking it, fucking it.
2: Please don't play this for anybody. I don't normally do this.
3: You know, the other night, one of the boys was sleeping, and I reached out and played with his dick. It really turned me off. You know.
4: Ну вот опять.
5: Latex glove.
4: Подвел и с грустным.
5: Bad cock.
4: Я
5: do anal.
4: Пошел, смотрю я вокруг и хуй раздуплю. Я что? Откуда?
5: Gay. Next door.
4: Открыл, ищу там.
5: For man.
4: Но вижу лишь
5: Master.
4: С гнилым
5: Latex glove.
4: Почему же все так? Кто даст мне ответ?
5: Boy next door.
4: Потому что ты смотришь
5: Gay website.
4: Ебал тебя
5: Ass. So horny. Boy. Boy next door. Gay website.
4: Ass.
5: So horny. Boy. Make me come.
4: Зачем?
5: Make me come.
4: Надеюсь он
5: Fisting.
4: Уже пошел.
5: Website.
4: Я смотрел. Заебись.
5: It's all male.
4: Сейчас
5: Make come.
4: Я в тетрадку.
5: Gay boy.
4: Ну все.
5: Fucking come.
4: Прошел 40.
5: Hot load.
4: Смотрите он
5: Coming.
4: Сейчас это Fuck. А че ты не
5: Come.
4: Ты че охуел?
5: Ты... Boy next door.
4: Это так не работает, вот тебе
5: Love, stick finger in ass.
4: Вот теперь заебись, я пошел
5: Swallow come. Come.
4: Ну нахуя ты
5: Coming.
4: Чувак? Было бы круто тебя
5: Fisting.
2: Deep
5: For master.
4: Тебе найду я сейчас, а ты пока что вот здесь полежи. А вот и
5: Man.
4: Заебись.
5: Latex glove for master.
4: Точно поможет ему.
5: Just lube it up.
4: Спасибо, дружок. Я в полном
5: Coming.
4: И я вам скажу. Теперь я
5: Boy next door.

человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек. Человек.

0: дрожь
1: Ой.
0: Оставив семена в метеоритный дождь на широкий день. Не может измерить размер даже среди
1: пастер,
0: что внуков бессмертных нет.
1: Ass.
0: Нету любви, она змея, крути земля.

0: тянется
1: Семен. Бой next door.
0: Дыми бабус. Впереди заборы полыхают за забором. Полыхает, полыхает. Эй, эй, моя песня корабельная.
1: Come.
0: Эй, и через поле пекла пройдя я выйду чемпионом.
2: Spanking.
3: Gay party.
0: Поле пекла.
2: Billy.
3: Full dungeon.
2: Spanking.

0: Butt spanking.
1: Suck dick.
2: Чемпион, я все люблю.
3: Boys.
2: Лучше, чем лучше, но ничего нет лучше. Этот образ так близок тем, что он исполнен в моей ролику. Для влачимой повсюду со мной. Мне напомнили рой клинков.
3: Да
2: и сущность самой войны.
4: Войны, в которой где куда ни глянь. Нет, не работает и не я, не тут.
1: Гей, секс.
4: Но не за что вести.
1: Бой.
4: Не зачем.

0: gay party.
1: Прекрасно, когда
0: do anal. Amazing.
1: Из другой планеты. Ты из моей
0: fantasy.

0: Pull up our pants.
1: Ночью я кричу. Я кричу, если снится, что...
2: My ass.
1: Fisting. Я каждый...

0: Long Latex Glove.
1: Если на беду, а если разлучит, не во сне, а наяву.
0: Dungeon.
1: Обойду.
0: For dungeon.
1: Обойду.
0: Master man.
1: Я каждый порт, каждый
0: call my ass.
1: Берегу твой
0: finger dungeon.
1: Поем. Случай звеня нет никогда.
0: Boy next door.
1: Разлюбить не смогу и ты.
0: Just lube it.
1: Всегда.
0: Long latex gloves.
1: Я каждый порт, каждый
0: call my ass.
1: Берегу.

0: каждый
1: subject do anal.
0: Это
1: anal.
0: Без дна. Мы родом из
1: dungeon.
0: Там, где честно
1: gay sex.
0: Не замечавший
1: latex horny.

0: website.
1: Постой, и мне найти.
0: Jesus.
2: Coming.
1: День и ночь, но мы сумеем им помочь.
0: Тактик.
1: Мне нужно это знать, как мне дальше быть.
0: Палечки. Game. Game.

0: А с собой бери
1: Тамбой next door
0: Халка поместится внутри
2: Поместится
3: внутри Latex Club Two bad cops
2: Дороги просто пропадёт
3: Latex Club

0: in my ass.
1: Do it, увел
0: voice
1: клуба, теперь пора
0: subject.
1: Багажник и
0: the semen.
1: Прошу меня простить.
0: Matter.
1: Украл тебя, причина веская.
2: Ты че такая дерзкая?

0: Ты же знаешь, ты не виноват. Ты самый
1: so horny.
0: Из всех самых
1: performance artists.
0: Это правда.
1: Yes.
0: Но судьба тебе подарила ебанат.
2: I'm sorry.
0: Может, пожалеет ты.
2: Fuck you!
0: Я же молодой, мне надо трахнуть.
1: Ass.
0: А когда закончу, я надеюсь, мы еще поговорим.

0: Найди себе, блядь, мужик тебе нужен, братан. Крепкий мужик тебе нужен. Сделать приятно, если вы понимаете, о чем я.
1: Даже не знаю, с чего начать, опечален. Sorry.

меня коробило дуров. Потоками нот, на которых все же не поняли люди. И на кое она так сильно горяча говорил. Будто битый час, хорошо прости. Виноват, убивался.

0: снимай трусики. Открывай рот.
1: Ну что, еби меня, еби, брат.
0: Плюнь мне в жопу.

0: Какой больной гачи сейчас сыграет?
1: Какие-то новые гачи вышли, пока я вчера не стримил, да? Долбали гачисты.
2: Нюхать потные бананы немытые.
1: Я получу удовольствие.

0: Америка светом баллады
1: помнят,
0: кометы летящие, умирали забытые, трепетом окутал
2: ларь,
0: я очарованный дикими пазлами,
2: Dungeon,
0: сам наломал тех дров,
3: Steve Rambo,
0: рисует сюжет.

0: всего лишь разминулись, я базарю.
1: Мастер,
0: приди в себя.
1: Suck some dick.
0: Еще немножко. Завтра шумная
1: gay party.
0: Под открытым небом пьяная молодость.
1: Do anal.
0: С букетом. Где ты и с кем там?
1: Fisting.
0: Наверное, я запускаю
1: semen.
0: Через по венам. Как
1: Van.
0: В холодных эскизах люди застряли в
1: dungeon.
0: Пора.

крюков. До глюка выкриков пипов. Надо цели не меняют меня. Один и тот же не рисует себя опять каким-то нехорошим.

0: интересы.
1: Do I know
2: Suck that talks?
0: Мне не нужно
1: And
0: чтобы зак...
1: System Boy Billy
3: Michael
0: Ты бы дом подарили
1: Luke
0: Значит,
1: Gay.
0: Говорил сам Джонни Депп За меня горы стоит лишь
1: Naked
2: Boy Dead
0: Будь он хоть
1: Amazing
2: Would I fall?
1: Не back up
0: Этот мэп
1: не мэп Brother
0: Этот мэп уебан Я ночью
1: Тайми
3: Дик
0: Трачу на
1: Gay boy
2: Bikini
0: И мне давно пора к врачу
1: I love that
2: horny
1: penis
0: Я ночью
1: Тайми
3: Дик
0: Трачу на
1: Got you horny

0: Taste the dollar to play with my anal. Taste the dollar to fisting my anal.
1: Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз просыпаясь,
0: so horny.
1: Неспроста вспоминаешь об
0: anal.

0: Van?
1: Ты тебе вообще кто?
0: Assisting.
1: Агент или...
0: Мистер Эхвард.
1: Ты когда-нибудь трубку возьмешь? Я совершенно не хочу. Но та юная актриса, которую тебя видели под утро. Короче, будь осторожен.
0: Секс.
1: Получается, вплоть до знаешь кого?
0: Anal.
1: Давай серьезно. Если она вдруг потащит тебя на...
0: Gay party?
1: Или, не дай бог.
0: Billy.
1: Пожалуйста, не ведись на эту хрень про...
0: Assisting is $100.
1: И на всю эту остальную...
0: Shit.

0: Dungeon Master. Fingers, stick it back. Latex gloves.
1: The semen
0: matok. Fucking cock. Комок
1: и несет свой
0: long cock.
1: Anal
0: master.
1: Boy next door.
2: Все переплетено, но не предопределено. Это картина
0: для
2: кто давно противится. Ведь у всего
0: Dungeon Master.
2: Все переплетено, суждено.
0: Swallow cock.
1: Suck some cock.
2: Шикартина.

0: $300.
1: Сдерживаю anal. Никак мой.
0: Dungeon.
1: Устает чинить
0: Dungeon Master.
1: Власть в разрезе.
0: Latex Love.
1: Причинно-следственная связь, и там все переплетено. Везде с берегом. Бездействие. При содействии. Убейся, если ты не...
0: Gay.
1: Если ты не...
0: Bad.
1: Наш
0: Dungeon.
1: Не спасет, и чудодейственное.
0: Cult.
1: Хотя все переплетено.
0: Anal. Next door. Sex.

0: Сити.
1: Террор, церковь,
0: Лондон,
1: казино, картели,
0: гей,
1: дом на
0: плане,
1: темно, где все этой системе.
0: Любит,
1: и жили с денег, за
0: Сити.
1: Концерны делают патент на
0: Latex Club.
1: Здесь не понимая категории.

0: $300.
1: Выше держу
0: дик. Мастер.
1: Бегах люто хочется.
2: Уи-уи.
1: На краю осознанные сны.
0: Окей. Секс.
1: Дежавю тут.
0: Мастер.
1: И даже народ все так же прыг скок.
0: Лейтек лав.
1: Монтаж и фист. Стоп. А дальше.
0: Данжаус.

0: Это...
1: Где будет бойня? Стреляться ли мы? Нету близнецов тут. Нету эзотерики, сынок. Идут войной, если у населения.
2: Семен.
1: Токсикоз пусть. Не понимает всех моих теорий. Из нас нет конспирологов, но у нас война.

Gamestack. Чтобы встречать вновь и вновь 300 незабытых мной. И может быть Ромус. Long love.

0: так.
1: Оказалось, очень поздно понял я, что ты давно уже не май, что ты давно уже с другим, с каким-то
0: хорнем.
1: Молодым, и то, что дарит он тебе,
0: и
1: то, что давно уже
0: suck my dick.
1: Мои лучшие друзья тебе, наверное,
0: fucking deep.

0: Bondage.
1: Билеты, прикиды.
0: 300.
1: Фляжка с... Для призы. Боры на базе, но есть опоздавший. Проклятый Макдональдс, говёный биг.
0: Как?
1: Не надо пиздеть, что ты...
0: Coming.
1: Где ты, блядь, ходишь, ебучий мудак?
0: Бигдор.
1: Пломит слишком высокую.
2: Семена.
1: Ты чё, охуёшь, что в натуре осёл? Давай не гони нам тут.

0: вашим журналисткам.
1: Билли Харрингтон.
0: Опять интервью про какой-то там.
2: Дарк.
0: Ну все можно чекать, а где?
2: Да
0: один, как всегда, забурился посрать. Двое опять как в лесу. Это бухнули и в поиске, чем бы за...
2: Так.
0: Какая-то сволочь врубила. Бонки просили же тише, идет.
2: Любит, а?
0: Его попросили.

хватит кого-то. Тут именно такой можно вешать топор. Здесь не разогнешь, и чья-то блевота в углу и стоит нескончаемый. Но время идет, пора и на пора уж вовсю начинать.

0: печальний убиток под счет. Тут вышли мы...
1: Собчан.
0: А может, по...
2: Спасибо.
0: Давай.
2: Люди,
0: да. Мы приедем еще. Здрасте. Мы покрасьте.

0: yeah. Oh yeah.
1: Не держу.
2: Fat cock.
1: За тобой как за.
3: Слышь?
1: Я кусаю.
0: Finger.
1: Я бою тебя.
0: Fucking coming.
1: Тут на высоте.
0: Boy next door.
1: Даже больше еще. И себя, и себя.
0: Loop it up.

0: dungeon.
1: Размером
0: 300 bucks.
1: В Москве охуительно.
2: Spanking.
0: Swallow my cum.
1: Ah,
0: dick.

0: tongue, swallow, come, do anal,
1: se primerna,
0: stick finger in, make me come,
1: моя
2: gay part,
1: центра, а я,
0: no, swallow, come,
1: тверди, что неразмеренно,
0: fisting,
1: неправильно, на улице,
0: gay, amazing, hot,
1: под ручку с бойным
0: здор,
1: пойдем,
0: fisting,
1: часов, поплыл,
0: gay,
1: бандаж, чик-секунд,
0: подкачи,
1: да зажги,

0: wrong.
1: Bad talk.
0: Sagriau,
2: must ass we had.
0: Бились волны за кормой.
3: Тихо. Coming, matter.

0: Boy.
1: Мэтт Кокс.
2: Железный закусил. Если знать, что в будущем нас ждет, знать, куда
1: Dark Fantasy
2: несет.
1: Finger.
2: Хлысты подгоняют.
1: Ass.
0: Boy Next Door.
1: 300 bucks.
0: Boy Next Door.
1: This thing ass.
0: Boy Next Door.
1: Suck some dick.
0: Boy Next Door.

0: Gay Sex.
1: Ой.
2: Ты все так
3: камень.
2: Обзывает в ухо. Не плачь. Моя молодость. Но нам
3: любви
2: бытовухи. Мы еще многое можем. Нам только
0: Suck some dick.
3: Get your ass down from here.
2: Пока нас еще не зарыли в землю, как
3: fucking slay.
2: Списанных
3: ненужных. Fucking coming.
2: Немодных. Неизлечимых. Бой!
3: Моя
2: молодость обязательно будет тем.
3: Anal.
1: Enjoyed the lash of the spanking.
2: Вселенная дарит.
3: Fucks.
0: Oh, I'm coming.

0: еще такое семена, и еще такой простор. Под одной огромной
1: данжем
0: и просторней, и светлей. Ни к чему нам отдельные вместе
2: Coming.
0: Веселей.

утром. Собирается братва. Тетя Маша варит семена. Пьет Гюльнару Бастурма. Мацу заводит, Гоги делает сахлей. А Алине вот

0: сказал, что ты твоя слабость, а я твоя
1: семена.
2: Suction.
0: Выходные прямо невыносимо.
2: Yeah.
0: Разрываем.
1: Bad cock.
0: Пошло оно все ино. На глазах мы в зато так красиво.
3: Flash of spanking.

0: splash of spanking.
1: Свет, спасибо, и на том спасибо за...
2: Я... Fucking coming.
1: В нем...
3: Do anal.
1: Я боюсь безоружным сном. Я молча поклянусь.
0: Wee-wee.

0: Ну что ты прийти?
1: The semen
0: залито в груди. Не можешь ни
2: swallow ни stick.
0: Сука,
2: как
0: хочется
2: dick.
0: Дарил столько добра, валил столько бабла.

0: Я куплю тебе у пруда
1: Horny Dungeon.
0: И тебя приведу в этот собственный заведу
1: Fucking Slash.
0: И с тобой
1: Boy.
0: И с
1: Stick finger in ass.

0: врыве бумага. А пока не
1: жертва,
0: не
1: процесс
0: и не сакшен, чтобы мог я за ручку тебя
1: fisting ass.
0: Угадаем с тобой, самому мне не надо нашипеть
1: latex glove.

0: тебя приведу. Мало шансов у нас, но мужик барабанщик, что кидает
1: майка,
0: управляя
1: гей-секс.

0: чувств, но с ним могу никак.
1: Oh, shit, I'm sorry.
0: И пришла я на
2: фистинг,
0: чтобы найти тебя снова тут.
2: Finger.
0: Твои, как год назад, но рядом
1: some dick.
0: Уже не мои, топчет знакомый мне
2: ass.
0: Был лишь моим, лишь моим. И мы вместе мечтали купить.
2: Door is $300.
1: Van.
0: Живу лишь моим, лишь моим.
2: Dungeon Master.
0: Играет для вас, а я
1: Bad cock.

0: and anal duo.
1: Sisting.
2: Поэтому.
0: Будем сейчас
2: пиарить. Качаться. Пока что.
0: Дик. Anal.

Подавляющая причина, по которой вас отправили сюда, это для того, чтобы провести Ты побудешь здесь у нас некоторое время для того, чтобы мы произвели, изучим тебя и сделаем какие-то выводы, что с тобой делать. Если они

0: один балап.
1: Когда меня развяжут, страшно от того, что со мной будет дальше. Я так привык жить, постоянно ожидая.
2: Bonded sex party.
1: Когда меня развяжут.

0: верно.
1: Да они, они все думают, что ты скинь. Господи, боже мой. Ты их провел, шеф. Ты их всех провел. Что два таких парня, как мы, делаем в этом данжен. Надо выбираться отсюда.

0: your
1: and you find ass.
0: Find ass.
1: Find ass.
2: Semen.
3: Абсолютно всерьез ситуация.
0: Секс.
3: Ситуация.
0: Ass.
2: Boy next door.
3: Поймёта, откуда взялась? Почему, почему она тебя?
1: Fishing is.
3: Включается свет, я куда-то лечу. Без тебя.
2: Semen.
1: Do anal.
3: Лечу. Это медленный яд.
1: Swallow my cum.
3: Они говорят.
1: Do anal.
3: Сама.

0: next door.
1: Меня пленяет раны. Просто нет, мне ответь на лют. И ты смогла подить.
2: Семен.
1: Символ мой по жизни, но гитара.
3: Fucking slaves.
1: О, великая.
2: Dungeon.
1: Тропология.
2: Finger.
1: Руки, голень, стопы, аккуратно.

0: Bondage.
1: Тоже нет нужды.
0: Ass.
1: Механизмы, под их сила. И к тому же они мудры. Старым лаксем поголовно им.
0: The semen.
1: Ты не чужды. О, судьба моя.
2: Fisting.
1: Лония, Достоевский.
2: Dungeon Master.
1: Менделеев.
3: Fucking slave.

0: Fucking stick.
1: Ловить мих.
0: Fucking slave.
2: Master.
1: Близки и важны. Хватит пустой.
2: Fucking D.
0: Dick.
1: Не нужны мне ваши. Я стою на двух.
3: Fat cock.
1: Про меня.
0: Slave. Suction.
1: Поворот модель.
0: Suck.
4: Butterhead.

0: Latex Girl. Flash, Boys Band, Wanderer, Dark Antsies. Horny. Bad cock. What about the first executing Kiwi? Horny. Bad cock. What about the first?
1: Она красивая, стройная. Всегда была лучшей для своих. Она
2: so wild
1: and such good. Но зовут сомнения. Она всегда, но скоро скажет.
2: Let's

как украинца. Пока живет, я буду носить на как прибью всех, прах прибью всех. Нам просто чуждо слово. Свою невинную не дам в обиду, слуги. Вы не закона, знаешь, для вида.

0: нашей игрой, в нашей победе ни тени сомнений. Как у меня на груди, это свет.
1: You anal.
0: Ты
1: и без...
0: Узнаешь,
1: ты
0: один, потому